0: ခုနမ်တူရာပရိုဂရမ်ကိုနစမန်ခရာဆွန်နမန်ဟာဒါမဂဘန်ပရိုဂရမ်ကိုခရာစကနမန်ဂင်ယန်အကာရှဝနီတူရာဒါနစမန်နိုကရိခိုင်စကူလ်တူရာနီအီဗနာစကီယမိုစီယတ်မာကနီပိုဒိုမငါနီကိုခနာချင်းနမန်ဂင်
1: Мукун Ивенус Кемус Ич Марак Муа. Ауни скуни бимун Мукун Хацко Муа. Ана класс 7 О Пурай Муа. Пойдуни Ката Бичу Мара Каса. Ки Мумун Ни Сигба. Джакшон Бия Нукман Аде Суа Джума Сакан Тина. Думжан Аху Чочан Ани Джука Чиму Касан Биму. Думжан Аху Басе Ани Бангар Уни Мунжан Аа. Уна Гунтан Каса Джуни Kamal Jara Mani Cha'a Sasun Ka'a Agul Saku Mani Jaba Saba Naku Mandi Unja Matu Wangsa Unja Umang Batka Lasa Kadung Aba Bebe Ra'a Sukja Mani Buku Dula Kepa Diki Bandi Paja Chakna Naku Saugi Asa Kepa Nang Akhe Chuchang Jawa Chasun Chasun Nang Sasun Kasa'a